слушаете музыкальную программу «Ночная дискотека. Русский рок». Эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. С вами радиоведущий Чижик.

Вы слушаете музыкальную программу «Ночная дискотека. Русский рок». Эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. С вами радиоведущий Чижик.

Сейчас в нашем эфире ночная дискотека «Русский рок». Эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. С вами радиоведущий Чижов.

Слушай любимое радио в соцсетях. Заходи в паблик эфиры радио ВКонтакте и канал Телеграм. Плейлисты топовых радиостанций, аудиоархивы эфира. А в Телеграм можно прыгнуть к любимому треку через тайм-коды. Подписывайся прямо сейчас. Эфиры радио. Твой бесплатный доступ к любимой музыке.

0: Зачем идти без колебаний?
1: Сейчас в нашем эфире ночная дискотека «Русский рок». Эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. С вами радиоведущий Чиж.

сейчас в нашем эфире ночная дискотека «Русский рок». Эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. С вами радиоведущий Чижик.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Сайт «Блог Викторовича», рейтинговый сайт Рунета. Много интересной и полезной информации. Рекомендую. Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». На этом наш эфир завершен. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

вечно. Тебя я вспоминаю под ясною луною, всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

дорогие края. Провожаю их любя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

Окей, из Саби. Так что классный трек. Решил я прямо в начале поставить. Теперь микрофон передаю тебе, нежное солнышко, а я пойду искать еще замечательные композиции.

لايك وكاريك نو بقى я его нахожу моим блиф я хочу твою фамилию специально для тебя и для всех.

А теперь помоги в заказик офигенно купил. Мне ты не наговорить. А котел полет, я по гривке не сильно фалю. Принимай, не купил.

А я тем временем хочу поставить трек в исполнении демо «Солнышко». Классный трек, между прочим, зажигательный, я бы сказал, поэтому уже ставлю в эфир. Слушаем.

Это был трек демо «Солнышко». Самый зажигательный трек. Также я хочу напомнить то, что нас на данный момент с нежным солнышком слышит не только радиолидер, но и радио «Ночь любви». Так что всем привет. На радио «Ночь любви» всем тоже привет. Вот. Я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. А я пока пойду искать хороший трек.

0: А я хочу клюмчик.
1: Так что, нежное солнышко, принимай микрофон.
0: Филе ляви фляткий куф маленький.

А я тем временем хочу поставить самый классный трек, который называется «Тополя» в исполнении Дмитрия Гревцева.

Это был трек Дмитрия Гревцева «Тополя». Специально для всех. А пока я пойду искать очередную музыкальную композицию, передаю микрофон тебе, нежное солнышко.

Да, я поленила. А я хочу камень Филиппов ставить. Киулев.

А я тем временем пока у себя заявок не вижу, но я подобрал очень замечательный трек в исполнении Влада Парфирова. Трек называется «Теща моя». Исполняет ее замечательный исполнитель Влад Парфиров.

Это был трек «Теща моя» в исполнении Влада Парфирова. Также я скажу немножко от себя, то, что я с этим исполнителем общаюсь, он у меня ВКонтакте в друзьях есть, мы с ним общаемся, и, возможно, ну, я как-нибудь постараюсь поговорить, может, с ним. Возможно, если добро дадут, то возьму его, так скажем, возьму у него интервью, так скажем, по всем трекам там и так далее, то есть... Ну, короче, как берут интервью у исполнителей различных, вот. Так, он очень хороший человек, и как исполнитель, и как человек тоже очень хороший. Я с ним общаюсь еще со второго курса колледжа. Но тем временем я пошел искать очередную музыкальную композицию классную. А передаю микрофон я тебе. Нежное солнышко, принимай.

Это поставик. Звуковик в зубаке. На ноги люби звуковики. И на ингере. Кинаки мувакангери звуковики. А я хочу крутить. Клявки ставь блядь. Слушаем и направляем вам.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Вот такая лампа вода пефельна. Ставим блять и по линии клявки, а ляким временем передаю тебе микрофончик Данкика. Принимай. И я напоминаю, что вифаемый мина две лякивы такие. Это леги и ног любви. Заказывалики, заказики. Там и там мями закину. Выполним ваши заказики. А я тем временем передаю тебе.
1: А я тем временем поставлю трек от себя.
0: Микрофончик.

А я тем временем поставлю трек от себя для всех радиослушателей. И «Ночь любви», и «Радиолидер». Песня «Руки вверх». 18 мне уже.

0: again, my boys, Alexa.
1: Это был трек группы «Руки вверх». 18 дня уже. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко.

По-фильмам, а я хочу тем временем белый плек, белый фотоклюкик, питала для тебя.

Вот такая поводная пефельна. Беля-ля фата, беля-ля пляки, и по ним тай двоем, да я тебе, а тебе передаю микрофончик, да, то принимай.

А я тем временем хочу поставить трек для всех девушек от меня. И также напомню то, что мы нас слышно на двух радиостанциях «Ночь любви» и «Лидер». Так что заявки ждем. Обязательно присылайте их либо мне, либо нежному солнышку в личные сообщения, а мы их выполним. А я ставлю трек для всех девушек. Ну какая же я бабка, Светлана Иванова.

Это был трек для всех девушек. Какая же я бабка. Такой юмористический трек. Мне он самому очень нравится. Поэтому я передаю слово тебе, нежная.

тебе передаю тебе и скажи, как этот трек тебе. Думаю, тебе понравится смешной трек такой.

Трек очень классный, а я тем временем поставлю трек для всех радиослушателей. Трек называется «Доченька моя» Влада Парфирова. Так что слушаем.

А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай. И я пойду искать музыкальную композицию классную.

Далее, прения. А я хочу поставить вот такое. Фрим-фрим. Да я тебя. Так и этот трек.

хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг, в тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

Вот такая повторяю. Певна. Дева как клевом пляки. А я тем временем передаю тебе микрофончик. Принимай.

За трек огромное спасибо. Трек реально классный. Как говорится, искусственный интеллект реально творит чудеса. И это уже точно, потому что лично я скажу тут небольшую, так скажем, вещь. То, что были слухи, то, что вот все, то, что пользуются Suno нейросетью, скоро выйдет шестая версия, и якобы она уже будет еще больше человечнее, то есть она даже вообще не отличишь то, что это. То есть если мы сейчас слушаем и треки, ну, нейротворчество от многих исполнителей, согласен, его сейчас много, вот, если мы слушаем, у большинства у них однотипная речь, так скажем, и голос у них большей части один и тот же, но в некоторых треках он там поэмоциональнее звучит, в некоторых треках он там, ну, смотря какой трек, там грустный, веселый трек, вот. А уже когда говорят, выйдет шестая версия, они уже сделают прям очень сильно человечную, то есть там будет уже множество голосов, и, по-моему, даже свои можно загружать и петь уже своим голосом. Я считаю, это будет вообще шикарная вещь. Вот. За трек реально спасибо. А я от себя поставлю трек в исполнении «Ласковый май», «Белые розы». Так что, принимайте.

Это был ласковый май, белые розы, специально для всех. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай.

поставить в анафриевке, а на море белый песок. Слюфаем для тебя. И для всех.

Вот такая пава. Повторяю пифлом. А на мой пифок. Так что вот такие нила. Ванна фривки. А я передаю тебе микрофончик.

Спасибо тебе огромное за такой трек. Шикарный. Вот. А я тем временем поставлю трек, который я вчера сделал при помощи искусственного интеллекта. Если вы там не против. Для всех радиослушателей прозвучит трек под названием «Ледяная королева». А как я его написал? Да все очень просто. Задаешь, о чем ты хочешь песню услышать, и она уже летит к тебе. Поэтому слушаем трек «Ледяная королева». Я бы так сказал, что-то похожее получилось на серию типа как вот в видеоиграх или в мультиках. То есть трек классный получился. Так что слушаем.

Вот такой вот был красивый трек. «Ледяная корона» называется. Сгенерированный вчера мной. Вот. Следующее слово я тебе передаю, чтобы ты включил следующий трек. Тебе, нежное солнышко. Принимай, нежное солнышко.

I love her to cooking. И наверное, фотографии гели на 12.

А я тем временем хочу поставить песню для всех девушек, ну и всех радиослушателей. Песня «Максим, знаешь ли ты»?

Это был трек Максим, знаешь ли ты. Я также хочу, так как время у нас осталось уже совсем чуть-чуть, я хочу вам сказать то, что с вами был я, диджей Данчо и Нежное Солнышко. Меня вы услышите, естественно, еще и в 22:00 по Москве. Буду снова вас радовать хорошими треками. Вот. И также хочу сказать всем спасибо тем, кто слушал. Огромнейшее спасибо. И передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Скорее всего, последний трек успеешь поставить. И завершай.

Вот такая давняя повторяю, Алена Юф. А с вами была не в телефоне в коридоре, а я передаю Кирилл Света Гуфскому. Принимай. Ой, не мафаватая. Двенадцать ноль ноль по московскому времени.

Радио Лидер. Самое лучшее здесь.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. Радио Лидер продолжает работу в прямом эфире, и я благодарю за эфир своих коллег Нежное Солнышко и Диджей Данчо, и принимаю до 16:00 у них эстафету. И как всегда у меня 2 часа. Первый час, конечно же, это эфир тематический. А второй час я принимаю от вас, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, заказики. И сегодня у меня эфир необычный. Я решил сегодня с вами, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, поиграть в города. Послушаем песни с названием городов. И открывает город Анапа песня в исполнении Стаса Костюшкина «Опа, Анапа».

0: Мамочка-барсетка.
1: Прозвучала песня в исполнении Стаса Костюшкина «Опа, Анапа». Напоминаю, что сегодня у меня в первом часу игра в города, песни, в котором название городов. И сейчас мы отправляемся в замечательный город, который называется Брянск. И сейчас Владимир Курский исполнит песню про Брянск.

Я хочу показать тебе Санкт-Петербург, Ленинград на Неве, по-старинному Питер. Здесь Петра колыбель, здесь живет очень преданный друг. Этот город вблизи ты должна непременно увидеть. Меж соборов и

Вот такие песни прозвучали сегодня, дорогие радиослушатели. С вами будет диджей Светогорский. Буквально через 10 минут встречайте диджея Эмилимо, а я в это же время завтра на радиостанции «Лидер».

Всем добрый вечер, с вами Джей Эвелина. И я жду ваши заказы, а пока послушаем. Группа Next Life ультрафиолетово. И будет Тайгор, девушка в красивом платье.

Хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг, в тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

0: Это был Айгор, девушка в красивом платье, и группа Next Life ультрафиолетово. А сейчас послушаем «Скажи мне мир» и песню «Где ты теперь».
1: А каким будет завтра мир?

Это были песни «Где ты теперь» и «Мне мир». А сейчас послушаем «Ты мой мираж» и будет группа «Ахра», «Твой голос». И еще послушаем песню «Золотая моя».

только лишь мираж один. К рассвету нас доставит. И в случае твой силуэт растает.

falou grupa Aquanion de Ian. А сейчас послушаем Dream Beef, образ твой родной, и будет Марина. Малинин Александр. И будет Анжелика Крута и Валерий Полоускас.

Это были Анжелика Рута и Валерий Палаускас «Вечная любовь». И была группа Dream Wave «Образ твой родной». Сейчас послушаем Алексея Романюта «Вкус малины». И будет песня «Без тебя нет радости».

Это были Алексей Романюта, «Вкус малины», «Без тебя нет радости» и сейчас послушаем Андрей Губин, «Мягкие лапки», и будет Аика, «Forgive me».

Это были Андрей Губин, «Мягкие лапки», и Аика, «Forgive me». А сегодня певица Сабрина, «Boys», и будет песня «Море и ты».

Это была песня «Море и ты», и была певица Сабрина. Boys, а сейчас послушаем дуэт «Гравитация», «Любовь сильнее всегда», и будет песня «Страницы судьбы».

Это были дуэт «Гравитация», «Люблю всегда» и песня «Страницы судьбы». А сейчас послушаем группу «Ахра» по-другому. И будут Игорь Кибирев «Я тебя найду» и «Я строил мир на нежности своей».

0: идите своей тропой. Не нарушай мой покой.
1: Это был Айгор. Я строил мир. Игорь Кибирев. Я тебя найду. А сейчас послушаем абсент. Можно я с тобой? И будет АИ-306. А у меня твое.

Это был АИ-306, а у нежности имя твое. И был абсент, можно я с тобой. А сейчас послушаем Акмалов и Султан. Delete me и будет Айгор. Обнять хочу.

Это были Айгор «Обнять хочу» и Акмалов «Delete me». А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Осторожно мчись на красный свет, а то попадешь под меня, ох, будет хорошо-то мне. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Как всегда перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И сегодняшний эфир ведется пока на трех радиостанциях, но к нам еще обещает присоединиться и четвертая. А сейчас эфир идет радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мега Микс Музик». И присоединиться позже нам «Чистый кайф». И вот тогда мы Серегу «Чистого кайфа» поздравим с его дня рождения. А пока я приветствую всех радиослушателей, которые находятся на этих радиостанциях, которые меня сейчас слушают. А также хочу поздороваться и с радиослушателями, которые слушают меня на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты-партнеры, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, и оно у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока я жду ваши заказики, свое личное сообщение, от меня вам будет песенка про Тюмень, а по берегам Туры.

Как только прослушали песенку про Тюмень, мне прилетел заказик с радио Мега Микс. Музик. Ирчонок, кто ж тебя так неаккуратно твоими иллюминаторами-то по земле протащил, а? Земля, говорит, в иллюминаторе. Ирчонок, протри иллюминаторы, умойся, и земля исчезнет. А песенку принимай.

Да, Ярчонок, ты врезал, так врезал, а вон даже пишет на лидере. У Ярчонка, говорит, там, по-моему, пьянка, говорит, идет. И под глазами синева, в смысле, под иллюминаторами. И иллюминаторы в земле. Да, Ярчонок, гульнула, говорит, наверное, на славу. А Вячеслав, ну, опять заказал то же самое. Здравствуйте, гости.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдую.

кошки, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, кошки, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Касаясь завитых струн красавиц, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

головную боль. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте.

И это была любимая песня нашей Снежки. Зачем же, говорит, я наряжала себя дурой? Или дура. Ну, в общем, ладно, зачем же я наряжалась? А от меня вам будет, дорогие наши радиослушатели, танцевальная музыка. Dance music. Не мужик, а музик.

0: Ну, немного потряслись, жирок растрясли, так сказать, под эту веселенькую песенку. И у меня заказик есть от Александра. И он заказал тезку своего. Александр Новиков, принимай.
1: Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой.

ранних пор, если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник.

Вот такой вот заказик у меня был, и заказик этот у меня был от Александра. А вот к нам присоединилось радио «Чистый кайф». Серега, тезка, от всей души поздравляю тебя с твоим днем рождения. Пожелать тебе хочу, будь успешным непременно, все дела чтоб по плечу. Улыбайся миру чаще, наслаждайся каждым днем. Жизнь твоя пусть будет ярче, а проблемы нипочем. Серега, и тебе в твое день рождения от меня будет песня. Типа, не переживай, мои года, мое богатство.

года, мои года, мое богатство. Я часто в Риме.

Серега, а вот твой тезка Серега под ником Скиф говорит: «Эй, братуха, у тебя сегодня днюха! Принимай, Серега, от Скифа тебе тоже музыкальный подарочек и поздравления с днем рождения!»

Вот такое поздравление, Серега, тебе было от диджея Скифа. А вот Ерчонок с радио Мегамикс Музик говорит: Серега, если у тебя что-нибудь заболит, привяжи подорожник к траву, и все пройдет. Принимай, Серега.

0: Вот такая подорожник трава была у меня. А, Тирченко, Серега, сегодня все для тебя. Вот жду звонка, чтоб тебя поздравили. Пока не дождусь его, обещали. Даже просили, чтобы я включил звонок, чтобы позвонили мне в эфир. И ты бы услышал поздравления вживую. Но пока что-то звоночка нету. Нет, вот он звоночек. Говорите, вы в эфире, Серега вас услышит.
1: От всей души с днем рождения тебя поздравляю, Сережа. Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. И пускай Бог дает тебе здоровье, силы, достаток, счастье и уют, и везение во всех начинаниях, поддержки от родных и близких. Всего самого наилучшего тебе, Сергей.
0: Спасибо, я думаю, Малинка, твой голос узнали, и ты ему заказала песню «С днем рождения», она сейчас прозвучит в эфире. Принимай, Серега, от Малинки тебе.

Мужчине годы вовсе не помеха. И в день рождения хотим вам пожелать активности, здоровья и успеха, чтоб все сполна от жизни получать. Желаем дней погожих без ненасти, добра, достатка, света и тепла, чтобы любовь всегда давала счастье. Удача рядом постоянно шла. Серега, еще раз тебя от души поздравляю с днем рождения. И песня будет, конечно же, с днем рождения.

0: И мне опять, Серега, хотят позвонить. По твою душу вот чувствую своей головой. Не буду говорить дальше. Ну что ж, где звоночек-то? Я звоночка жду. Иначе сейчас опять я начну поздравлять уже. Вот он, звоночек. Говорите, вы в эфире.
1: Всем привет, привет, привет.
0: Ну говори.
1: Меня слышно?
0: Слышно, слышно. Вот, Серега, ну, заяц, Серега, погоди.
1: Тезка, тезка, ты наш Серега, самый лучший из наших друзей. Поздравляю тебя с днем рождения, Сергей. Долгих лет, счастливых дней. Пусть к тебе успех придет и в фантазии полет. Побеждай, достигай, познавай, твори, дерзай. Расцветай и молодей. Будь примером для всех, Сергей. Вот такое пожелание и песенку я тебе тоже дарю, Серега. Поставь, пожалуйста, песню.
0: Обязательно, обязательно поставлю. Вот, Серега, молодей, главное, не борзей, да? С днем рождения тебе, песня, Серега, от Сереги. Принимай.

Вот так вот, Серега, тебя поздравил, Скип. Тут Ерчонок удивляется, как, Серега, я тебя сумел ее подорожником тебя поздравить от нее. Пишет, хорошо, что не крапивой, но заказала бы крапиву, я бы крапивой поздравил. Вот ядрёнка черешка. А тут мне еще пытались позвонить, но звонил Серега Скиф, и я тот звоночек сбросил. Я не знаю, будут звонить или нет. Что-то молчат, если сейчас буквально не позвонят, тогда я буду поздравлять, Серега, тебя опять. Ну, звоночек будет, нет? Звоночка нет, Серега, тогда я тебя поздравлю. Малинка пишет. С днем рождения, Сергей! Желаю тебе достигнуть всего, что ты намеревался сделать. И самое главное, чтобы ты чувствовал себя очень счастливым. Отличного дня рождения, чудесного года и всего наилучшего в твоей жизни. Это тебя Малинка поздравляет. И песню тебе в подарок. С днем рождения!

Вот такое поздравление тебе было, Серега, от малинки. Ты умен, хорош собою, все, что надо при тебе. Жизнь пускай течет рекою, счастье, благ в твоей судьбе. День рождения желаю, только радостных деньков, чтобы все было в порядке, только мирных берегов. Серега, еще раз поздравляю тебя от всей души с твоим днем рождения. И песня будет вот такая вот для тебя. Поет Аркадиас.

Серега, Ерчонок еще тебя разок поздравляет, но уже не подорожниками, ни крапивой не расстраивайся, а всего лишь Ириной Аллегровой с днем рождения желает тебе всего-всего самого наилучшего. Принимай, Серега, от Ерчонка.

Клёпа, ну так же не делается. Надо, наверное, исполнителя и трек писать правильно, и желательно в личку. Он же улетит у меня, и всё, твой танец живота. Я вот сейчас полез смотреть танец живота, а там два его танца живота. Нет, вот ещё третий есть. Так вот, какой ставить, откуда, я знаю. Ну, надо же, наверное, писать конкретно. Тогда я, естественно, поставлю. А пока я жду ваши заказики в свое личное сообщение. Потому что у нас чистый боится, что мы его напоим, он завтра на работу не попадет. И поэтому он у нас сбег потихонечку. Что ж, будем просто так тогда вести эфиры. И поэтому от меня вам тогда будет больше, по-моему, ни от кого нету. Ничего от меня вам будет. Куколка-конфетка. Ох, какая сладенькая, наверное.

Вот такая куколка-конфетка прозвучала от меня. Вячеслав 60-й мне помешан. Но кто помешан, я, конечно, догадываюсь, знаю, уже прибегал на чистый кайф этот помешанный. Всех опять материл, передай этому помешанному. Мы же можем и приехать в Боброво, Воронежскую область. И его же планшет одеть ему на голову. Так что, скорее, чтобы он больше не бегал. А помешан, принимай.

Вот так вот Вячеслав сказал, что помешан. Ну, а я, ну, не могу не посмотреть сзади на ее парфюм, а.

Ну ладно, посмотрел я на ее парфюм. Конечно, парфюмчик, ой-ой-ой, какой. Ну а сейчас, дорогие радиослушатели, опять же будет от меня песня. А песня будет, ну что ж, дамы, я вас угощаю сигаретой.

судьба. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Ну ладно, дам сигареты, угостили. Аннушка, удачи, говорит, не куришь. Аннушка, удачи, со мной свяжешься. Не только закуришь и запьешь, елки-моталки. А вот нежное солнышко говорит всем привет. Это для всех от нежного солнышка.

Вот такой вот заказик был у меня от нежного солнышка для всех. А вот тут Скиф заказал мне песенку для Натуси, но не указал конкретно для какой. Я не знаю, на каких радио, под какими никами еще спрятались Натуси, но я точно знаю, что на лидере одна Натуся есть. Принимайте на туси. Лап.

Вот такой вот заказик был от Скифа для Натуси. Да, Вячеслав, как ты прав, скольким бы мне людям хотелось это сказать. Просто потеряйся, принимай.

Вот так вот, говорит, просто потеряйся и все. И ладно, дальше не буду, а то сейчас Сережу, как и Остапа, понесет. От меня вам будет веселенькая песня, называется «Пампушечка».

Эй, Вячеслав, мне каких-то гусей заказал. Гуси, говорит, Дуси. Давайте послушаем, не тот ли интересно, баба Дуся.

Вот и все гуси. Но это ерунда. Снежка-то у нас заказала. Бабу Дусю. Вот у кого гуси-то. Принимай, Снежка.

Вот здесь даже га-га-га есть. Вот это вот гуси да гуси. А вот это вот мне нравится, когда девушки делают вот это вот.

Да, дорогие наши радиослушатели, как это интересно, да? Ну что ж, говоришь, дети, говоришь, здесь сидят, да? Тогда мы сейчас просто поздравим детей вот этой вот песенкой.

Ну, вот так вот примерно для детей сделали. Чуть-чуть. А вот сейчас я вижу, Серега, чистый кайф. У нас вернулся на радио. Серега, приходил Янек. Говорит, к другу зашел поздравить его с днем рождения, а от тебя как раз не было. Поэтому, Серега, я сегодня эфир закончу, наверное, не так, как надо, а может, еще и успею, но для тебя от него песня будет. С днем рождения, мой друг, это от Яныка. Принимай, Серега.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю до свидания. Я говорю вам, до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, ко мне присоединятся радиослушатели и пожелают им то же самое. А вам, радиослушатели, дорогие наши, кроме всех благ, кроме здоровья, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это.

0: И снова всем привет-привет! А вот я, диджей Малай, как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, спасибо. Хотела написать, а у меня что-то получились большие буквы. Спасибо, Снежка, за пожелание легкого эфирчика. Сейчас напишу. Спасибо. Так, и еще цветочки, Снежки. Так, спасибо вам. Я всех приветствую, приветствую. Как всегда, я с вами поведу эти 2 часа, буду принимать ваши заказики. Ну и прежде чем я буду принимать их, я с вами поздороваюсь с каждым. И уже потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, это наш, у нас диджей Стив, я приветствую. Живу в его сердце. Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Роман Ромашкин, Снежка, Рукоденница, Сергей 72, Кофеек, Радиолидер, Диджей Велина, Аннушка Удача, Вячеслав 60, Ирина, Я 145, Сергей Беляев, Юзер 749 и Юзер 935. Я всех приветствую. Ну и давайте так послушаем с вами рекламку. Так, сейчас я, что-то она у меня куда-то делась, рекламка. Давайте послушаем.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас проходит набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, мне надо сейчас скачать композицию.

А сейчас слышно? Или как? Я вот ничего такого не делала. Сейчас вот слышно меня как? Я поближе микрофон сделала. Я вот ничего такого не убавляла, ничего. Я уже не помню, как надо делать. Но я попозже посмотрю, что нужно сделать, чтобы меня было погромче слышно. У меня заказик прилетел, я вот скачиваю его. Потому что там есть по-другому вроде, но нет такой, который я искала. Есть просто «Танцуй со мной», «Танцуй под музыку мою», а «Танцуй, девушка», нет, «Айгу». Сейчас она у меня скачается, и я ее тогда поставлю.

Странно. Скачивалось, скачивалось. И куда-то поп... Хм. Что-то опять, что ли, глючит, не пойму. Странно. Не, сейчас попробую что-нибудь другое скачать. Это удалить. Может быть, проблема с сайтом, где я скачиваю. Сейчас попробую еще раз. Так, может быть, на другом попробую скачать.

Попробую. Бывает такая ерундистика, то, что скачиваешь, скачиваешь, и все, и почему-то не скачивается. Вот я вот этого не понимаю почему-то. Может быть, что-то удалить, может быть. Попробовать. Вот. Сейчас я удалил. И сразу две скачались. Смешно. Так, ладно. Заказик у меня позвучит. От Сергея Беляева. Заказик для меня. Спасибо за ваш заказик. Это будет у нас Айго. Танцуй, девочка, танцуй.

заказиком я позвучала от Сергея Беляева. Айго, танцуй, девочка, танцуй. Надо пораньше присылать, тогда, когда песня еще не закончилась, чтобы я могла ее найти заранее и поставить, чтобы она у меня уже в плейлисте стояла. А как называется, сегодня день рождения или в твой день рождения? Это вот я нашла. Есть день рождения твой, в твой день рождения. В интернете. Потому что есть вот день рождения твой и в твой день рождения. Вот мне какую ставить? Сергей Беляев. Как именно называется? В твой день рождения называется? Или называется день рождения твой?

Какой мне ставить? Я вот нашла, здесь написано. А, нет, это другой. Потому что есть твой день рождения или день рождения твой. Может, это одна и та же, потому что я не слышу, она играет. Это композиция или нет?

Написано вроде в твой день рождения. Ну, значит, я это и поставлю. Так, заказик будет от Сергея Беляева. Евгений Путилов, твой день рождения.

Заказик у нас позвучал от Сергея Беляева. Евгений Путилов, в твой день рождения. Так, пока заказиков у меня нету. Так, от себя тогда будет у нас Филатов и Карась. Включи музыку.

И это у нас был заказик от Сергея Беляева. Ой, извиняюсь. От меня была композиция «Филатов и Карась». Включи музыку. Так, заказик уже будет у нас от Сергея Беляева. «Альянс» на заезд.

заказе прозвучал от Сергея Беляева, группа Альянс, «Назови». Так, давайте пока от меня послушаем, будет у нас Modern Talking, Bravo Louie.

И это у нас была группа Modern Talking, браво, Луи. Так, следующий у меня... Точнее, это не заказик был от меня.

0: Приветик, приветик.
1: Не твой Данчо.
0: Приветик, Данила. Я очень рад, что ты присоединился на мой эфирчик. Это я вам скачиваю. Заказик. Сейчас скачается, я поставлю. Так, заказик у меня будет от Сергея Беляева. Для меня это будет Григорий Лепс, там в сентябре.

0: Григорий Лепс.
1: Огромное спасибо. Большое спасибо за приглашение, Валерий Яковлевич, что позволили спеть. Это была моя мечта детства, как только я услышал это произведение.
2: Прозвучал на заказе от Сергея Беляева, Григорий Лепс, «Там в сентябре». Так, следующий у меня, сейчас я попробую еще. Сейчас я найду эту композицию. Так, два заказика у меня позвучит. Первый у меня от «Нежного солнышка» для диджей Данчо. «Маргарита Оска, любимый муж мой». И второй от Сергея Беляева для «Аннушки удачи». Кристина Ашмарина, «Хочу назад в СССР».
3: Хочу.

Прозвучали у меня два заказика. Первый заказик был от Нежного Солнышка для диджей Данчо. Маргарита Орская. Так, Маргарита Орская, любимый муж мой для ее любимого мужа. Так, и второй заказик от Сергея Беляева был. Так, Кристина Шмарина для Аннушки Удачи, так и для меня тоже, спасибо. Я хочу назад в СССР. Так, я ищу, ой, точнее, скачиваю заказ, и почему-то у меня почему-то никак не скачивается. Я вообще не понимаю, почему. С двух сайтов, короче, скачала, у меня почему-то не получается. Сейчас я просто послушаю там одну композицию вот эту. Так, что-то не играет. Что-то не лудит. Так, сейчас я ее послушаю. Так, может быть, вот это инструментал? Да нет. Вот это, наверное. Да, есть она. Так, и второй заказик. Сейчас я посмотрю. А, моё. Сейчас. Сейчас найду.

Так, первый заказик у меня будет от DJ Данчо. Для всех. Бону с композицией Коротун. Или Коротун. И второй от Сергея Беляева для меня. Мой кавер на Алсу, Зимний сон. Слушаем.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Прозвучали мне два заказика. Первый заказик у меня был от диджей Данчо для всех, Бону с композицией Cartoon. И второй от Сергея Беляева, мой кавер на Алсу, Зимний сон. Поищем. Так, заказик у меня будет от Сергея Беляева, Татьяна Буланова, мой сон. Слушаю.

Прозвучал у нас заказик от Сергея Беляева. Татьяна Буланова, мой сон. Так, следующий будет у нас. От Аннушки удачи, говорила я тебе. Ольга Серябкина. Точнее, Ольга Серябкина, говорила я тебе.

Прозвучал у нас заказик от нежного солнышка. Ольга Серябкина, говорила я тебе. Так, следующий будет. От Сергея Беляева. Так, для меня. Тогда это Татьяна Буланова была для Аннушки, удачи для меня. Так, теперь сейчас для меня. Будет мистер Кредо, Давайловы. Понимаете?

Прозвучал у нас заказик от Сергея Беляева. Мистер Кредо, давай, лавэ. Так, не знаю, ремикс найду, нет. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Так. А, так и называется Mitchells. Я просто в первый раз слышу. Поэтому я не знаю. Исполнителя. Нет, только есть тоже, а вот похорошел нету, так придется тоже скачать.

скачался. Так, пока я базик поставлю. Заказик у нас будет от диджей Данчо. Митчелс. Похорошело.

Прозвучал у нас заказик. А диджей Данчи для нежного солнышка. Мичелс похорошела. Так, и у меня добавляется еще один заказик. Я его здесь поставлю. Он у меня скачается, я его поставлю. Да, что-то добавляется, странно. Вообще не понимаю, почему так. Вроде удалила, может быть, сайт наш не пропускает. Так, а мы тогда послушаем. От Снежки заказик будет. Елена Кукасская. Ну что, девчата, по маленькой?

Я, кажется, микрофон не включила. А я думаю, что ж мне кофеёк пишет? Уснула? А я сама с собой разговариваю. Ой. Да, бывает. Так, да это я здесь это скачивала заказ. Так, у меня заказик от Сергея Беляева будет. Так, для Анушки удачи для меня. Сергей Лазарев. Lucky Stranger. Remix.

Заказик у нас позвучал от Сергея Беляева, Лазарев, Lucky Stranger. Давайте еще от меня послушаем Modern Talking, Чей Чей Леди.

Нет, у нас была композиция Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Так, у меня заказик от Сергея Беляева. Сергей Минаев, вояж, вояж.

Так, был заказик у нас от Сергея Беляева, Сергей Минаев, вояж-вояж. Заказик для меня был и для Снежки. Так, следующий заказик у меня будет тоже от Сергея Беляева. Для меня уже. Спасибо. Это будет сборная Союза. Я однолюб.

И это у нас был заказик от Сергея Беляева, сборная Союза, я однолюб. Так, последний заказик был, я больше ставить не буду, потому что мне заказал наш постоянно слушатель Семёрочки. Я приветствую вас, потому что уже 6 минут там композиция будет. И поэтому все, я больше ставить не буду, для того, что там заключительную композицию надо ставить. Так. У меня от Семёрочек будет заказик. Группа 3 восьмёрки. Привет, красота. Принимайте.

и после. Я не верил ни приметам, ни годам, и привык встречать глухую.

На сегодня у нас был последний заказик от семерочек. Группа три восьмерки. Привет, красота. Я буду с вами прощаться. Мы с вами услышимся завтра в это же время с 20.00 до 22.00. Проведем эти 2 часа, и я буду принимать ваши заказики. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения.

я хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

Привет, мои дорогие друзья, всем привет, дорогие радиослушатели, всем привет и на Ночь Любви, и на Радио Лидер, с вами я, диджей Данчо, в эфире, готов выполнять ваши музыкальные заявочки, присылайте мне их в личные сообщения, а я обязательно все выполню, по возможности поставлю ваши любимые треки. Но у меня первый заказ. Он будет такой, то есть это заказ для Снежки, о том, как Алина и Ася перепутали двери. Так что, Снежка, принимай тебе сразу первый трек прям тебе. Так что,

Это был очень замечательный трек. Вот. Также я скажу то, что заявочки я все вижу. Вот. Обязательно выполню. Обязательно. Треки уже, так скажем, ищутся. Поэтому слушайте радиолидер, и я для вас все поставлю. Следующий музыкальный трек прозвучит от Снежки. Она просила поставить трек Аньки Долинских «Радио Малышка». Так что слушаем.

Следующий музыкальный заказик прозвучит от Сергея Беляева для Снежки. «Месяц май», Олег Пахомов. Очень классный трек. Тоже обожаю его творчество, этого исполнителя. Поэтому слушаем.

следующий музыкальный подарочек прозвучит от меня для нежного солнышка. Нежное солнышко, принимай. Трек Сергей Быков. Мэтти, жив один скрипач.

Следующий трек прозвучит от Сергея Беляева для меня, то есть для диджея Данчо. Спасибо за трек. Правда, трек именно тот я не нашел. Этого диджей Боу, как он так читается. Трек я не нашел, но я поищу обязательно и обязательно его найду. Я нашел еще один замечательный трек данного диджея. Называется «Микс». Так что слушаем.

Это был трек от DJ Bow. Спасибо тебе, Сергей Беляев, 48, за такой трек. Я, правда, нашел другой трек, но тоже кайфовый. Мне нравится. Следующий музыкальный заказик прозвучит от Анушки Удачи. Трек называется «Незнакомка». Там было две версии, но если что, напишите мне. То не то поставил, то есть трек я нашел именно под названием «Незнакомка», так что слушаем от Анушки Удачи.

Это был диджей Блокнот, трек «Незнакомка». Точнее, правильно, диджей Блокноте. Вот. Следующий трек прозвучит от Снежки по заказу. Песня называется «Димон», а в исполнении «Селин». Так что, надеюсь, я тот трек нашел, если что, напишешь, если не тот трек. Вроде то нашел.

чтобы усилен Дион для Снежки. Надеюсь, тот трек нашел. Я просто в первый раз слышу данный трек именно вот в таком варианте. Следующий трек прозвучит от Сергея Беляева для Снежки. Олег Пахомов. А нет, точнее, не то немножко. Случайно. Евгений Путилов, день рождения твой.

Следующий заказ прозвучит от меня для Сергея Беляева. Песня «Белая черемуха», Олег Пахомов. Слушаем и наслаждаемся. И пишите свои заявочки мне в личку.

Следующий трек прозвучит для меня от Сергея Беляева 48. Спасибо тебе за такой трек. Офигенный. Трек называется «Мама» в исполнении Виктора Магеллатов и Seven Rose. Так что спасибо. Тем более я такой стиль очень сильно обожаю. Вот, поэтому огромное тебе спасибо за такой замечательный трек. Так что слушаем. Ставлю его в эфир.

лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

Следующий трек прозвучит от меня для тебя, Сергей Беляев, 48. Принимай следующий мой подарочек. Влад Парфиров, «Любовь бесценна». Так что, тоже классный трек. Надеюсь, тебе понравится, хотя я уже понял, то, что тебе тоже такой стиль треков нравится, поэтому принимай.

Следующий музыкальный заказ прилетел от Сергея Беляева, 48. Подписан он так: для Снежки и для диджей Данчо. Песня. Ну, я так понял, песня называется «Ворон». Русский девичник. Надеюсь, тот трек нашел. Просто другие он не ищет с таким сочетанием, но надеюсь, именно тот трек. Так что включаю.

теперь от меня прозвучит заказ для всех влюбленных. Песня Сергея Быкова «Ой, роза, роза». Так что принимайте.

Следующий трек прозвучит для меня от Сергея Беляева 48. Спасибо тебе за такой трек. Иван Кучин в таверне. И также я скажу от себя то, что я этот трек хотел оставить своему другу Андрею, Островок 123. Поэтому, Андрюха, ты тоже принимай этот заказик.

Следующий трек прозвучит вновь Сергей Беляев для тебя, от меня. Абдулла Барлаков, «Цыганка».

Так, сейчас я сначала скажу, от кого этот трек. А этот трек у нас от Аннушки Удачи для всех. Спасибо тебе за такой трек. Диджей Блокнот, у Лукоморья дуб зеленый. Так что принимай.

Следующий музыкант, музыкальный заказ прозвучит от Снежки. Музыкальный заказ будет очень замечательный трек от группы Дилижанс, так что слушаем.

Поправляюсь немножечко. Также этот трек заказывал у меня, вот, который звучал только что, Сергей Беляев 48. Я так понял, и для меня, и для Аннушки удачи. Ну и Снежка тоже самый трек заказывала, так что этот трек был для вас. Следующий трек прозвучит для всех от меня. Песня в исполнении Сергея Завьялова «Расскажи мне, доля».

Следующий музыкальный хит прозвучит от Сергея Беляева 48 для меня. Спасибо тебе за этот трек тоже. Юрий Шатунов. Ночной вокзал.

А следующий музыкальный заказ прозвучит от меня для нежного солнышка. Принимай. Принимай, дельфиненок, в моем исполнении.

Следующая музыкальная заявочка прозвучит от Снежки. Спасибо за такой трек. Сергей Завьялов, Тимофеев. Трек называется «Вали».

Так, извините за ожидание, искал трек просто. Не успел его найти пока что. Но я найду следующий трек, который Сергей Беляев ты мне заказал. А пока прозвучит трек для всех любителей творчества Влада Парфирова. Трек Влад Парфиров «Ландыши». Так что слушаем.

Следующий музыкальный заказ написан, подписан он именно так. Для диджея Данчо и для Снежки. Так что спасибо за трек. Трек называется «Танцуй, танцуй». Нашел я так понял, Елена Северная, если этот трек не тот. Надеюсь, правильный трек нашел. Так что слушаем.

Следующий трек от меня прозвучит в исполнении моем, то есть мой кавер. Песня «Я ухожу». И также я скажу то, что я запишу кавер, так как у меня 15 мая день рождения, а обычно я ко дню рождения выпускаю новые каверы. Поэтому от меня будет кавер на трек «Королева Снежная», будет новый кавер скоро. Так что, как говорится, ждите, но ровно в 00:00 15 мая я его выложу. Ну и кому надо, отправлю. Поэтому слушаем трек в моем исполнении «Я ухожу».

Сколько их не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

Следующая заявочка прозвучит от меня заключительная. Надеюсь, я правильно прочитаю, потому что написано таким образом. От Сергея Беляева для Снежки диджея Данчо и для Галины Германовой из Ростова-на-Дону звучит трек Ларисы Кучиной. Играет гитара, то есть цыганская гитара. И этот трек будет последний, и я им завершу эфир. А с вами был я, диджей Данчо. Услышимся завтра в 12:00, я выйду вместе с нежным солнышком. А в 22:00 завтра снова ждите меня одного, поэтому ловите трек. И спасибо тебе, Сергей Беляев, за такие зачетные треки, которые ты оставлял мне, и Снежка. Тебе тоже спасибо за заявочки. Да вообще всем слушателям, кто оставлял заявочки. Огромное-огромное спасибо. Даже сегодня как-то неожиданно. Видимо, из-за того, что у меня скоро еще день рождения, вот такой вот подарочек для меня решили сделать. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Поэтому принимаем трек. И после трека я ухожу. И с вами был я, диджей Данчо. До новых встреч.

всем еще раз огромнейшее спасибо. Для меня сегодня это было прям неожиданно. Очень много-много треков вам поставил, так что спасибо вам, дорогие радиослушатели. Вот. И услышимся обязательно завтра с вами. Так что я рад вас всех видеть. Постоянных радиослушателей своих особенно рад видеть. Поэтому всем до новых встреч.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага, и

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

хочешь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет.

любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.